0: зависеть от содержания и выполнения возможных договоренностей между странами. Товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, но это далеко не предел, заявил Владимир Путин. Президент открыл марафон двусторонних встреч на саммите в Казани переговорами с лидером Филиппин. Китай и Венгрия вошли у российских туристов в пятерку самых популярных стран на это лето. Они вытеснили Испанию и Белоруссию, следует из данных сервиса для организации путешествий. Также в топе Франция и Италия, а лидирует Турция. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указано минимальное.

0: Цена на Чанган С-35 Макс. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
3: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Шо? Марамойка какая-то. Нет, шубу ей какую-то.
2: У любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, порассуждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил. А у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, известный закон Годвина гласит, по мере разрастания онлайн-дискуссии, вероятность сравнений, связанных с нацизмом или Гитлером, стремится к единице. Именно поэтому мы не позволяем дискуссиям особенно разрастаться и обсуждаем новости умеренно длинно. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки проводят на пенсии в среднем на 17 лет больше мужчин. По оценкам экспертов, ожидаемая продолжительность жизни женщин в России составляет около 79 лет, а мужчин около 67. При нынешнем пенсионном возрасте это означает, что россиянки живут на пенсии примерно 19 лет, тогда как россияне всего около 2. По данным исследователей, такой разрыв считается самым большим в мире.
2: Россиянки 19, а россияне, то есть мы около 2? Слушайте, но тут, знаете, тут, видимо, дело в том, как живут. Может, живут мало, но ярко, да, живут, как упавшая звезда. Быстро, знаете, так, на алкогольном топливе, на алкопарах, на всю мощь. А ведь, смотрите, а еще и дым табачный изо рта на полную валят, да? Там, я, в принципе, ну, как тут долго проживешь на такой мощности? Дым валит, спирт внутри кипит. Живешь, как паровоз под откос, ну, быстро, но ярко.
1: Будет что вспомнить потом.
2: Конечно, разумеется.
1: Когда крякнешь.
2: Да-да-да, и во время. Но, послушайте, 19 против 2. Ну, конечно, давайте все-таки не будем сбрасывать со счетов, что и сама пенсия у наших женщин на 5 лет длиннее.
1: Да, у них в 60, у нас 65.
2: Да, они в 64-59, нет?
1: Нет.
2: Ну, в любом случае,
1: цифра 59, как бы, ну, не такое было.
2: Я просто
1: ровное, круглое
2: число. В любом
1: число.
2: Случае, да, у нас разница в пенсии на 5 лет, а они на 5 лет на пенсии больше. Поэтому давайте, да, мы все-таки будем корректны. И добавим еще плюс 5 лет. То есть, значит, на пенсии мужики живут как бы там не 7 против 19, да, не на 17, а на 12 все-таки только лет больше они живут, что уже легче. Но все равно, вы смотрите, хорошо, на 12 лет больше, даже если на 12. И знаете, и тут вот алкоголем, табаком и образом жизни, я думаю, тут все не объяснить.
1: Да нет, конечно, ерунда полная.
2: Абсолютно.
1: Просто, может,
2: ерунда.
1: Они как-то экстремалят, наши пенсионеры, мужики там в горы ходят, там дайвингом занимаются, с опасными акулами, там что, там к диким племенам в джунгли едут. Это что, сокращает жизнь, да?
2: Вероятно, но есть еще одна версия про других акул. А может быть, все-таки дело, собственно, в наших женщинах тоже. Потому что, ну, давайте говорить откровенно. Вот когда женщина, ну, женщины и то, знаете, они так, мужиков-то так чуть-чуть там, да, ты что, давай, не вынес это, да, я на тебя взял, быть, потратил, а? Это женщина. А когда женщина становится бабушкой, а потом еще хуже бабкой, а потом, когда, если совсем плохо, старухой, ну, как тут с ней долго проживешь? Даже это пушкинская, да, из «Золотой рыбки» там, опять моя старуха бунтует. Не дает мне покоя, старуха проклятая. Да как с такими старухами долго прожить?
1: Так это, конечно, очень обидно, потому что, наверное, действительно все в них. Потому что, в принципе, для нас, для россиян, для российских мужчин, пенсия – это мечта. Это как поход в самом Грале. Потому что еще великий почтальон Печкин сказал, я, может, только жить начинаю, на пенсию выхожу. Потому что вот он к этому стремился.
2: А у почтальона Печкина…
1: У него же велосипед как бы.
2: Да, но у него был велосипед, но мы знаем, что у почтальона Печкина не было жены пенсионерки Печкиной.
1: Но он,
2: да?
1: Это не факт. Мы же, не
2: а мы ничего про нее. Раз не показывали, значит, нет.
1: А старуха Печкина.
2: Конечно, знаете. Наоборот, ведь ее нет, а может быть, она его доконала. Так вот, конечно, когда у нас... Да, а потом, смотрите, ведь на старухах все не заканчивается. Значит, там сначала там бабка, потом старуха, а потом корга, а потом, когда она становится старой перечницей, а потом хрычевкой, а потом грымзы. А?
1: Я остаюсь просто дедушкой.
2: Да, а нет, тут и годика не протянешь с таким. Но вопрос серьезный. И вопрос, как всегда, этот серьезный вопрос мы переадресовываем кому? Правильно, вам, дорогие наши эксперты. Ну, смотрите, вот такой разрыв. Мы первые, да?
1: Да, мы первые. Это как бы, ну, это хоть какой-то плюс в этом можно найти. Потому что, ну, первые во всем мире.
2: Это хорошо, да.
1: Да, ну,
2: да, искать плюсы обязательно нужно.
1: На втором, ну...
2: Плюс нашли, а теперь обо всем остальном. Вот. Смотрите, мужики живут меньше в России, и кардинально меньше, как нам говорят тут в этой новости, что мы первые в мире по этим показателям. Так вот, вопрос общий сначала. Почему мужики у нас живут меньше? Но общего вопроса нам недостаточно. Как ты конкретно думаешь, почему мы, мужики, живем меньше?
1: Вы, они женщины, мужики, если ты женщина.
2: Если ты женщина, девушечка, бабушка, почему мы, мужики, живем меньше, а почему вы живете дольше? Вы все поняли, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Обычные поцелуи могут привести к заражению бактерии Helicobacter pylori, предупреждают врачи. Она передается через слюну, а также через грязные руки и общую посуду. По словам специалистов, бактерия способна годами никак себя не проявлять, но при этом провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, а в некоторых случаях повышать риск развития рака желудка.
2: А? Поцелуй к раку желудка? И это я хочу обратить ваше внимание, господин Кремов. Это обычный поцелуй к раку желудка. А что тогда, простите, необычный? Ну вот те самые, которые, помните в песне там «Чем выше любовь, тем ниже поцелуй». Вот те нижние поцелуи, так они, наверное, вообще сразу к ротавирусу или к коклюшу, боюсь предположить.
3: Ну как, да, каким-то опасностям, да.
2: К вот. Свиному гриппу сразу.
3: К вывиху челюсти.
2: И к перелому.
3: Да, возможно, перелом. Зуб может выбить тебе передний.
2: То есть просто поцелуи могут привести к заражению бактерий Helicobacter pylori. А, то есть вот. Я правильно понимаю? Вот когда ты, значит, целуешься, да, там, и шепчешь ей на ушко в это время, там, я тебя люблю, там, солнце мое, цветок мой ненаглядный. А тебе, значит, в это время в рот какой-то хеликобактер лезет?
3: Пилами. Пока ты на ушко шепчешь, опасности нет. На этом нужно остановиться. Пошептал есть, как бы, и баиньки.
2: Нет, только...
3: Без всяких поцелуев этих ваших.
2: То есть просто шептать?
3: Бесовских, да.
2: Окей. Ну, хорошо, ладно. Значит, в поцелуй она передается через слюну. Окей. Но там же еще было сказано, что... этот хеликобактер также передается через грязные руки. И вот тут я задумался, а руки во время поцелуя при чем? Что кто-то во время поцелуя руки сует в рот?
3: Не, ну прикольно, да, палец засунуть в рот. Так поделать. По губам.
2: Нет, подожди, секунду. Нет, я знаю поцелуй с языком, но с руками.
3: Да нормально.
2: То есть руки, а может это те, кто языком плохо управляет, как бы, он как бы еще язык руками направляет, как бы.
3: Ну или просто, как? Знаете, сунул палец в какую-то даже не буду говорить куда, потом облизал его, ну чтоб чистый был, да? Палец-то остался чистый. А во рту Helicobacter pylori, хотя отличное название для death-metal группы, Helicobacter pylori.
2: А теперь, знаете, я буду думать не о группах ваших, я буду думать о нем. И у меня практически вопрос. Хорошо, ладно, а перехватить во время поцелуя этот хеликобактер нельзя?
3: Что перехватить?
2: Ну перехватить эту бактерию. То есть, если перед поцелуем ей в рот брызнуть дихлофосом, например.
3: Ну тогда это вообще-то уже статья.
2: Да-да.
3: Тяжкие телесные.
2: Тут другая проблема, да. Ну хорошо, а если я целуюсь чистыми руками? То есть мыть руки перед поцелуем.
3: Ну или без рук вообще, руки за спиной держать.
2: Без руков?
3: Без рук, без рук целуются.
2: Окей. Ну окей, ладно, с чистыми руками я тоже, ладно, это даже готов понять. Что там еще было сказано? А там же еще было сказано мыть, а также передается через поцелуй, да, чистые руки.
3: Нечистые.
2: Да, нечистые руки, точнее. И посуда. Немытая посуда. А при чем здесь посуда? Может передаваться через общую посуду. Причем здесь поцелуи.
3: Ну как? Ну смотрите, вот ели вы плов руками, да, как это у нас это водится у россиян, как бы, да? Там посуда была грязная. Вы как бы плов с Helicobacter pylori с посуды передали себе в рот, потом этими жирнющими своими губами в бараньем жиру ссали, начали целоваться. Да. И все, и вот, все, бинго.
2: Вспоминаю, так и было. Ну, нет, что это? Кому предостережение? Это предостережение для свиней, что ли? Выжрал хавчик из немытого корыта, типа сразу не целуйся, помой руки и нос, что ли? Вы знаете, вот это, ну, это ужасная новость. Хеликобактер. Потому что теперь вот после этой новости, ну как теперь целоваться? Я теперь буду целоваться и думать об этом хеликобактере, там, да? Кстати, главное во время поцелуя так не назвать. Там, ты мой хеликобактер.
3: Ну да, но в вашем возрасте уже хеликобактер
2: не, страшно, согласен,
3: не
2: да.
3: грозит уже, да.
2: Нет, ну, послушайте, ну теперь мы все, ну не я, но люди, которые...
3: Молодежь!
2: Молодежь, конечно. То есть он целуется и в какой-то момент уже, кажется, чувствует, хеликобактер полез.
3: Может, чем-то полоскать?
2: Кого? Хеликобактер?
3: Ротище свой.
2: Свой или ее?
3: Ее тоже, да. Да. Оба рота
2: полоскать и целоваться.
3: Да, а потом, да.
2: А это поцелуй уже? Или это...
3: Такой, да, изобретатель.
2: Это не французский, а какой?
3: Монгольский. Горловое пение. Шоу на рекорде.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе. Dance Radio.

0: Шоу.
1: В России могут запретить сувенирные деньги и билеты банка приколов. Как сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в парламенте и ЦБ обсуждают введение ответственности за изготовление предметов, слишком похожих на настоящие банкноты. По словам чиновников, такие меры нужны для борьбы с мошенниками, которые используют сувенирные купюры для обмана граждан.
2: Так вот от каких мошенников мы страдаем-то, а? Вот от каких мошенников наши граждане каждый день. Я-то думал, понимаете, что нас обманывают телефонные мошенники в основном, да?
3: Интернет-мошенники.
2: Да, телефонные интернет-мошенники, которые пенсионеров разводят там в месяц на сотни миллионов рублей. А мы, оказывается, от этих сволочей, кто нам втюхивает купюры с надписью «не является платежным средством». Вот вам уже сколько втерли?
3: Слушайте, ну вот это вот не надо, вот это вот. Потому что, смотрите, нужно все проблемы решать в хронологическом порядке. Проблемы выступления. Мы настрадались от мошенников с банком приколов в 90-е и нулевые. Вот за то нужно расплатиться этим мошенникам, да? А потом уже, когда с этими разберемся, да? Уже постепенно пойдем, как бы, вот к телефонным, там, знаете, к сетевым мошенникам.
2: Да, конечно.
3: Вот тогда реально было много случаев, когда, знаете, когда только появились, были в новинку, там, да?
2: Пора разобраться с 90-ми,
3: конечно. В 2002-м, как бы, в новинку.
2: Да. Там. Нет, это, конечно, проблема серьезная. Вызов, как говорят сейчас, да? Челлендж серьезный. А ведь, смотрите, они же еще собаки такие, они же делают пятитысячные купюры. Вот. Нет бы там приколы, ну там, не знаю, ну хотя бы с соткой. 100 рублей сейчас вообще ничего не стоит. Сотка сейчас по покупательной способности сама по себе прикол, да? А они же аглоеды такие пятитысячными нас разводят. И вот тут мне вопрос, а что, действительно много жертв? Вот а где и кому эти банки приколов они втюхивают? В обменнике, наверное?
3: Ну, в полутемных комнатах, когда, значит, плохо видно.
2: А что это ситуация? Нет, посмотрите, вот давайте каждую ситуацию разберем. Значит, самая, ну, такая, ну, естественная, да, в обменнике, да, вот где. Да, кстати, есть действительно большая вероятность, что, может быть, они это делают в обменнике. Потому что, смотрите, ведь в обменниках, да, они проверяют купюры, знаете, ну, вот как пассажиров в аэропорту перед вылетом. То есть купюру там до трусов раздевают. Там даешь там любую купюру, нашу, особенно если это доллары, да, они сразу ее, значит, кладут вот в эту хрень с ультрафиолетом, да, как бледного в солярий. А потом они еще достают, значит, огромную лупу и зырят на эту купюру сквозь лупу еще, наверное, минуты две, как будто хотят там разглядеть все бактерии.
3: А что, и доллары есть такие? То есть написано «This is bank prequel».
2: Ну, это, конечно, я не хотят через лупу, это только там очень мелко, знаете, надо через лупу.
3: Под Франклином там чуть-чуть.
2: Чуть-чуть, капелька. Но, видимо, знаете, как они втюхивают им? Может быть, иногда у них эта лупа ломается. А без нее они даже не могут прочесть на купюре там ничего.
3: И свет мошенники приглушают, как я же говорю.
2: Хорошо, где еще, кроме обменника? Вот где сегодня расплачиваются пятитысячными купюрами и их при этом не проверяют? Там на уровне фразы «не является платежным средством». Где? Может, в банке? Или, может быть, знаете, может быть, в банкомате? А, точно, через банкомат. Возможно, эту купюру... банкомат, конечно, вот такую он ее не примет, да, потому что там, да, написано «банк приколов». Но... А может быть, эту купюру может принять банкомат, если ее засунуть и перед этим зачеркнуть ручкой слова «банк приколов». А?
3: Ну зачем? Ну что ручка? Мне не нравится дурака. Закрасить таким белым маркером канцелярским. Знаете, когда вот так замазывают, когда вот в документах там что-то там...
2: И подписать «настоящее». Ну хорошо, кого сегодня можно развести купюры банка приколов? Ну не знаю, мне кажется, что даже...
3: Ну, бомжа в метро! Который стоит, выбирается.
2: Да, можно? Типа, так, когда даешь 5, а это да.
3: Вот они пожаловались, видимо.
2: Мне кажется, что даже вот прибывшего на вокзал из Таджикистана приезжего, ты ему не втюхаешь, потому что он к этим купюрам очень внимательный, да, потому что ему перед выездом, ему так и сказали, там, брат, будь внимателен с купюрами банка, прикол.
3: А может, у него уже свои такие есть, может, он как бы у себя на родине в банке обменял свою национальную валюту на купюры банка, прикол. Но, кстати, ну, главный вопрос в истории такой, для меня, по крайней мере. Вот люди, которые создавали эти купюры банка приколов, они делали это с какими-то хорошими намерениями. То есть для прикола. Какие могут быть приколы, кроме как мошенничества с билетами банка приколов? В чем прикол? Это что?
2: Слушайте, зачем их делали?
3: Да, зачем их делали?
2: Ну как? Я вам
3: для легального
2: поля. Я вам тоже сказал. Смотрите, а зарплата таджикам, это разве не прикол?
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге коммунальщики провели летние учения по уборке снега. На Кирочной улице сотрудники ЖКХ и городских служб отрабатывали действия на случай зимних снегопадов. Экскаваторы загружали в грузовики условный снег, а участники разбирали сценарий от обычной уборки до внезапного снежного коллапса. По словам организаторов, тренировка нужна, чтобы заранее понять, кто за что отвечает и как действовать в случае нештатных ситуаций зимой.
2: А что, вот, простите, делает ситуацию со снежными заносами летом похожей на ситуацию зимой? Не знаете?
3: Не, ну как, как любое учение, воображаемый снег, там, ну там какой-то вот такой, знаете, как воображаемый противник, как бы там.
2: Нет, почему воображаем? Все-таки лето, да, по крайней мере, летом хотя бы есть тополиный пух.
3: Конечно, он такой.
2: Но они же на Кирочной, в Питере, то есть, да? Ну. А сегодня в Питере весь день дождь, там и пуха-то нет. И, кстати, на Кирочной улице, знаете, видимо, все-таки учения проходят успешно, потому что раньше, давно, на Кирочной улице стояли проститутки, а сейчас их нет. Это, видимо, так хорошо коммунальщики тренировались. То есть всех проституток как снег убрали, как бы где-то сейчас лежит куча.
3: Да, они сами разбежались. Вы бы на месте проститутки, чтобы остались бы там, когда там учение по уборке с воображаемого
2: снега. Конечно, да, то есть нет, все-таки работает, да, и отрабатывали, что там действия на случай зимних снегопадов. Экскаваторы загружали в грузовики условный снег.
3: Условный.
2: Ага. Интересно. Кстати, вот век живи, век учись. Вот, ну, согласитесь, Кремов, что до этой новости вы не слышали такого словосочетания. Да. Условный снег. А, кстати, что это такое, условный снег?
3: А что угодно. Вот что называем, это будет условным снегом. Сказали организаторы, кто бы то ни был. Вот там, не знаю, там, пенопласт, вата, там,
2: стекловата. Например, да, там, прохожие. Нет, ну что, снег воображаемый, это я понимаю, как в театральном. Помните, работа с воображаемыми предметами учили? Ну, я не думаю, что прямо у коммунальщиков прям такое хорошее воображение.
3: Кстати, в прошлом году они это учение летом проводили на Маховой, тоже в центральной улице Питера, где театральный институт. Или академия, сейчас уже называется, я не знаю. Вот там это было логично. Сейчас на Кирочной. Рядом, но не там. И почему они все время трутся в центре эти учения устраивают? Почему? В Кудрово, в Удель. Ну,
2: а может, коммунальщики...
3: Шокировать студентов, туристов китайских?
2: Да что? Нет, а просто коммунальщики, видимо, живут в центре, в хостеле все. Им неудобно. Далеко.
3: А в Кудрово они не живут, что ли?
2: Ну, а в Кудрово, понимаете, совсем другая снежная ситуация.
3: Ну, это да.
2: Там, представляете, в центре там снег, он вот так, а в Кудрово он как? Он по-другому совсем.
3: Он там желтый, да.
2: Но это же все-таки, это в Питере, да, учение, как было сказано. А почему в Питере? А что, в Москве как бы к зиме не готовы, что ли?
3: А в Москве все по-настоящему. Вот смотрите, вот как бы каждый год меняют плитку. Это же учение, но они по-настоящему меняют ее, как бы, да?
2: А,
3: тротуарную.
2: Тяжело в учении, да, легко. Нет, а может быть просто в Москве, знаете, в Москве круче. Ведь смотрите, наши коммунальщики тренируются просто летом, да? А коммунальщики в Москве, они тренируются, может быть, весной, но в Майами. Там, а условным снегом было море, например.
3: Ну, возможно, это приехали к нам в Питер московские коммунальщики тренироваться. Заодно и город посмотреть. Вот поэтому они в центре и трутся.
2: А условный снег — это какой снег?
3: Ну, какой-то московский.
2: В случае с москвичей. Где-то нашли какой-то.
3: Очень условный, да.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: этом месте нашей программы радио поворачивается к нам задом, ну и к вам не передом особенно, но все-таки больше туда. В этом месте нашей программы вы пишете сообщения, а мы кое-что из этих сообщений читаем в эфир. Это мы называем народные новости. Че там?
1: Но тут у нас была новость, в общем-то, такая не самая веселая, о том, что как бы самый большой разрыв в возрасте смертности как бы в России, как бы в мире. То есть между женщинами и мужчинами, разумеется. Мужчины умирают на 17 лет раньше, чем женщины. То есть,
0: меньше живут.
1: И мы спросили тебя, почему? Да, ну, есть какие-то явные причины, которые там нам озвучивают постоянно Минздрав, там вредные привычки, то все, 5-10. Но все-таки как-то все равно этого как-то маловато, да, потому что разрыв-то какой-то гигантский такой, да, очень печальный для нас мужиков. Почему мужчины живут меньше? И вы набросали много своих версий, причем как мужчины, так и женщины. Вот, например, женская версия от Елены. Здравствуйте, господа! Да энергию на других баб надо меньше тратить, и жить будете дольше. Заколебали других баб кадрить. Попросил друг моего мужа, иорданец, продать машину. Вчера захожу на Авито мужа, смотрю, а он там вовсю флиртует с покупательницей, белобрысой Иринкой. Я ему северок не предъявляю, а еще и виновата осталась.
0: Подождите секунду, давайте разберем. То есть живут все меньше все-таки мужики из-за баб?
1: Да, из-за... Да,
0: нет, то есть все-таки...
1: Из-за чужих баб.
0: А какая разница? Чужие бабы, что же бабы? И вообще чужих баб не бывает, правильно?
1: Ну что, как сейчас же баб-коммунизм такой.
0: Конечно, да, это во-первых. Во-вторых... Самое интересное, что там по Иринке Белобрысой?
1: Ну, как бы, да. То есть он выставил какой-то друг иорданец, друг мужа иорданец, попросил мужа выставить на продажу машину. Типа, ну, видимо, может, в Иордании нет как бы доступа к нашему Авито. Я не знаю, какая там история.
0: Они как живут так вот, в такой ситуации, в Иордании?
1: Нет, иорданцы...
0: Почему они живут больше, чем мы, когда у них нет доступа?
1: Кстати, да, не знаю статистику, но уверен, что как бы больше живут. Да,
0: вот, ну, так и так понятно. Так, и что с Иринкой?
1: А она заходит на Авито мужа. А там он уже, как бы, видимо, в переписке флиртует с какой-то Маринкой Белобрысой. Вместо того, чтобы машину иорданца продавать.
0: Вот до чего вы нас доводите, женщины. Но вот смотрите, то, что женщины виноваты даже в нашей высокой смертности по отношению к женщинам. Даже женщины это признают. А что мужики?
1: Да, вот как мужики это подтверждают. Как бы более четко сформулировал Василь. Он пишет. Да без баб мужики еще меньше жили бы. Но и в то же время они благодаря бабам живут меньше. Палка о двух концах. Да. Никуда не деться, да?
0: Ну, такая, с одной стороны, да? Давайте, то есть с одной стороны, да? Но с другой стороны, да. И женщина, кстати, такая же штука. С одной стороны, с другой. Вы знаете, женщина нравится с одной стороны или с другой стороны?
1: Да, со всех сторон нравится. А вот пишет нам Блендер Задунайский. Привет, парни. Женщины обычно умеют хорошо готовить. Вот поэтому и живут дольше. А нам на эту готовку вечно времени нет. Поэтому часто приходится есть, что попало. Вот, например, господин Хрусталев в вашей копипасте с Тютрюмовым так позорно нарубил помидоры черри, что прям слов нет. Короче, надо всем учиться готовить вкусную и здоровую пищу самостоятельно.
0: Подождите, вот объясните мне. Копипаста, это после того, как мы ее тут недавно упомянули?
1: Да, она все.
0: Они стали ее смотреть?
1: Взлетела, спустя 15 лет тема взлетела.
0: Давайте те, кто не понимает, а когда мы ее снимали вообще?
1: Лет 10-15.
0: Да больше, вы чего? Это год там, наверное, 10-11, да?
1: Ну 11-15 лет.
0: Ну, 15 лет, да, но не меньше, наверное, там, да?
1: Сняли парочку пилотных выпусков.
0: Ну, не парни, нет, не пилотных, они прям все там. Да не 5-6, их 10 было или 9. Мы их сразу сняли за, да, неважно. Так, я просто это никогда не смотрел, а что там я сделал позорного?
1: Черри порубили.
0: Потому что, понимаете, вот это самое ужасное. То есть я не смотрел, а сейчас они это посмотрели, а я даже не знаю, я нарубил черри там как?
1: Ну, как позорно как-то.
0: А Тутрюмов этот...
1: Ну, Тутрюмов как бы смотрел на вас с неодобрением, я думаю. Я тоже не помню вообще.
0: Это такая интересная программа у нас была?
1: Да, тогда еще были молодые, красивые.
0: Я рубил черри, на меня смотрел Тутрюмов. А вы-то что делали?
1: А я что-то там тоже делал, я даже не помню. Какой-то дичь творил какую-то.
0: Какая познавательная программа, надо будет посмотреть.
1: Вот Мишаня пишет свою версию. Мы, мужики, живем меньше, потому что бабы... сосут нашу кровь.
0: Но давай признаем, что и не только ее. И что продлевает нам жизнь.
1: Ну, кровь не надо.
0: Так, давайте я почитаю. Вот, например, пишет Азат. Салют, бат... А, в хорошем смысле. Салют, батут, Кремчелла и Хрустелла. Он так слышит? Мы это произносим, да?
1: Да, Кремчелла и Хрустелла. Хорошая
0: просто. Нет, хорошо, но мне просто казалось, что я более четко выговариваю. Ну, окей. Так, а хотя это не мы говорим, это джинглы так говорят. Так вот он пишет, я вот насчет пенсионного возраста скажу так. Даже если бы его подняли, то все равно обычный русский мужичок помирал бы раньше обычной русской бабы, потому что сколько крови, опять здесь возникает тема крови, они у нас выпивают, здесь выпивают, за всю нашу жизнь, столько вампиром из «Сумерек» даже не снил. Но обычный русский мужичок помирал бы раньше обычной русской бабы, потому что сколько крови, опять здесь возникает тема крови, они у нас выпивают, здесь выпивают, за всю нашу жизнь, столько вампиром из «Сумерек» даже не снилось. Ну а про то, как они виртуозно из нашей

0: обществом осуждается.
1: Осуждается, слава богу, конечно.
0: Слава богу, да, нефиг это вот все, знаете.
1: Но с другой стороны, действительно, а что краска у них такая хорошая, да, а у нас такая фиговая?
0: Даже в Туркменистане как бы на государственном уровне запретили красить мужикам седину, закрашивать.
1: И правильно,
0: да?
1: А вон они закрашивают. А, кстати, а есть краска для волос на груди? Вот у меня, смотрите. А зачем? Ой, кто-то блюет на меня. Это кто? Что, это радио «Маяк»? Какое радио?
0: Юмор ФМ. Нас определили на Юмор ФМ.
1: Пора. Ну что, заканчиваем? Нет, подожди. Нет, давайте пару сообщений, да.
0: А, так, ну смотрите. Ну вот тоже женский язык, который очень важен для нас. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев, пишет Полина. Мы дольше живем потому, что чаще балуем себя и не работаем. Соответственно, позитивных эмоций получаем больше. В связи с этим жизнь удлиняется. Я считаю, что все женщины, как она, не работают.
1: Блин, я не понимаю, они не работают, потому что они балуют себя, да?
0: Да.
1: Я думал, что она говорит, ой, там спина болит, надорвала геморрой там. А это они себя балуют?
0: Это из разряда, а что вы жалуетесь, что квартиру дорого снимать? Купите себе квартиру и не снимайте, да? Вот такой совет хороший. Да. Чё, не купите, не снимать тогда.
1: Так, ищу. Не, понимаю, сейчас я понимаю. Нет, читайте, да, все, у меня все зависло. Последнее.
0: Так. Привет, Крем и Хруст. Мужики живут меньше, потому что у них идеи неординарные. Я вот, например, мечтаю с другом Димкой построить бухлоход и поплавать на нем. На крайний случай пойти с ним на дно. Знаете, я видел в интернете эти бухлоходы, то есть, да. А такой это? Плот на бочках пластиковых.
1: Он идет?
0: Да, они плывут по речке, а куда? И бухают. А, не важно, такой, у самурая как бы нет цели, у самурая путь.
1: Только. А это плавучее средство?
0: Плавучее, да, плавучее.
1: А есть бухлоходы сухопутные какие-то, нет?
0: Ну, можно, да, ну как-то, ну да. Но,
1: нет, послушайте.
0: Я хочу... А что, вы даже звоните ему будете?
1: А он ему, нет, он его заизобрел, сказал, или что?
0: Нет, он мечтает построить. Идея уже есть, есть ролик.
1: Нет, слушайте, я бы ему позвонил, на самом деле, или что, позвонить успею? Не, успею. Где? Как его зовут?
0: Неизвестный. Не определился у нас.
1: Нет, я не успею позвонить.
0: Ну ладно, ладно.
1: Все, еще раз. Не, подожди, Так, ладно, все.
0: Я вам про бухлоход все расскажу.
1: Расскажете точно?
0: Да, конечно, конечно.
1: Так,
0: после эфира сразу.
1: Нет, только меня интересует так, по-серьезному.
0: Сядем нормально тогда.
1: Да, лучшего эксперта не найти. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге коммунальщики провели летние учения по уборке снега. На Кирочной улице сотрудники ЖКХ и городских служб отрабатывали действия на случай зимних снегопадов.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Dance

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги во дворах. В Госдуму уже внесли законопроект, который отменяет штраф до 10 тысяч рублей за укладку асфальта. Авторы инициативы считают, что коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы, а местные жители нередко справляются с этим быстрее.
2: Чего россиянам хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги? Слушайте, ну, это, конечно, это очень хорошая новость. Слава богу, хоть что-то разрешили. А то все запрещали, я думал, что уже ничего не разрешат. Но все-таки, смотрите, не звери какие, разрешили укладывать.
3: Как бы, и заметьте, что даже простимулировали их, отменяя штраф 10 тысяч рублей.
2: Конечно.
3: Это серьезная материальная такой стимул.
2: Все, сегодня вечером уложу немного асфальта. А вы, кстати, когда пойдете укладывать?
3: Ну, я-то не пойду, пока еще это не это самое.
2: Пока-то
3: еще законопроект.
2: В любом случае.
3: Сейчас я сегодня оштрафую за 10 тысяч рублей.
2: Да, пока, конечно, сгоряча асфальт не надо укладывать. Но главное, вам не перепутать асфальт с собой, потому что на асфальте вы укладываетесь хорошо.
3: А вот свеже выложенный тепленький асфальт, знаете,
2: да.
3: Еще вот после дождя так пахнет хорошо.
2: Ох, и он да, столько соблазнов! Вот видите, разрешили, сделали нам, россиянам, подгон. И хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги во дворах, да? А я ничего не понял, а что раньше россияне не укладывали асфальт, потому что им этого не разрешали?
3: Нет, они кое-кто укладывал, да их штрафовали.
2: Нет, значит, не разрешали.
3: Да.
2: Штраф это запрет. Типа, держите меня семеро, да? Хочу уложить асфальт! А нельзя, штраф. Вот вы когда последний раз хотели уложить асфальт? Секунду, это важно, уточнение. Я имею в виду в трезвом состоянии.
3: Но нет, вы знаете, у меня-то и катка-то нет.
2: Вот. А я позавчера, кстати, буквально
3: хотели,
2: во сне, да, страшный сон приснился.
3: Вручную или на катке?
2: Там было такое, я был под асфальтоукладчиком. Ну, это отдельная история, неважно. Ну, а и что там авторы инициативы, значит, было сказано, считают, что коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы, а местные жители нередко справляются с этим быстрее. А, ну, то есть, я правильно понимаю, а когда, значит, у нас асфальт кладут быстро, это, значит, не коммунальные службы, а тетя Клава с дядей Семеном из третьего подъезда.
3: За 10 тысяч.
2: Да, быстро так, знаете, положили асфальт и пошли дальше работать, да, там, кем они работают, да, в поликлинику, там, да, учителями и так далее. Объясните мне, а почему коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы? Вот в чем вопрос, в чем дело? Они что, заняты чем-то еще? Может, они марки собирают? Или там, знаете, не успевают на занятия по йоге и пилатесу, да? Может, они не успевают, потому что они ходят к психологу? Или что, прокачивают гибкие навыки? Или занимаются биохакингом? Нет времени на асфальтоукладку?
3: Они не успевают, потому что они коммунальные, а не оперативные службы. Понимаете? У них все с чувством, с толком, с остановкой. Да, они обычно как бы могут, находят время укладывать асфальт.
2: Понимаю.
3: Но уже зима.
2: На дорогах,
3: зима,
2: да. Да, на дороге времени, да, тут все не успеть. Почему они не успевают оперативно? Это вроде бы их работа, им за это деньги платят, и, кстати, даже немало, и насколько мне известно. Знаете, может быть, дело в том, что в укладчики берут капуш, ну, слишком медлительных, знаете, или там чем-то замедленных. Скажем,
3: ну,
2: так.
3: Или таких людей просто обстоятельно. Там 7 раз отмерь, 1 раз уложи.
2: Так может быть, тогда туда брать быстрых, таких резких.
3: Ускоренных?
2: Да, людей с СДВГ, например. А? Почему нет? Ну, может быть, знаете, таких хотя бы оперативных, как граждане, которым вот разрешили укладывать асфальт, как тетя Клава из третьего подъезда. Может, ее взять, а старшим над укладчиками поставить такого быстрого человека под прозвищу Понос. То есть очень быстро.
3: Вжих.
2: Вжих такой, а? Почему не взять тогда таких? Ну, за что им вообще деньги?
3: Да, начало, слава богу, положено. Следующим шагом должен стать как бы такая штука, чтобы коммунальные службы сдавали катки асфальтовые в аренду частным людям, чтобы они могли укладывать. За деньги, разумеется, да, как бы?
2: Так, это хорошая идея.
3: То есть штрафов нет?
2: То есть, смотрите, они будут сдавать нам в аренду катки, мы будем укладывать асфальт.
3: Продавать асфальт сам.
2: Да, а они, значит, асфальтоукладчики коммунальной службы будут только получать зарплату?
3: Ну да, и выгоду какую-то.
2: А кстати, это интересно, мы все уложим, мы все сделаем.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пассажирка авиарейса Москва-Азербайджан перепутала дверь туалета с выходом из самолета на высоте 11 тысяч метров. По данным СМИ, во время полета над Каспийским морем женщина попыталась открыть сервисную дверь, из-за чего в кабине пилотов сработала сигнализация. К счастью, бортпроводники вовремя вмешались, а позже выяснилось, что пассажирка просто искала туалет и ошиблась дверью.
2: Ошиблась дверью? Это как? Типа, ой, извините, здесь выход из самолета. Ой, уже облака, да? Сори, ошиблась, да? Знаете почему? А потому что не очень, видимо, просто хотела. А хотела бы чуть посильнее, она бы точно эту дверь открыла. То есть, да, это, видимо, она хотела по-маленькому. А хотела бы по-большому, и проводники бы уже не смогли помочь. Когда бы опомнились, она бы уже какала в небо.
3: Ну,
2: понимаете?
3: Ну, это вот вряд ли. Там же все-таки нужны какие-то специальные приблуды, чтобы открыть эту дверь. Какие-то такие.
2: Ну, да, послушай, когда очень хочешь нашей женщине преград нет.
3: Пилочкой маникюрной могла вскрыть.
2: Да, конечно. А это же над Каспийским морем, да, было сказать? Ну, да. А над Каспийским морем бы зафиксировали редкое явление коричневый град.
3: Над Каспийским морем. Это как-то странно. Смотрите.
2: Красиво?
3: Да, это красиво, конечно. Но почему они оказались над Каспийским морем? Сел самолет Москва-Баку. То есть Баку южнее Москвы, но Каспийское море еще южнее Баку. Там не нужно залетать на Каспийское море.
2: Вот. Потому
3: что из Москвы лететь в Питер и над Балтийским морем.
2: На случай таких женщин, видимо, пилоты...
3: Они просто
2: чтобы если она открыла, то писала бы хотя бы в море. Потому что давайте говорить откровенно. Мы все писаем в море. Правда, мы делаем это внутри моря. А да, сверху как бы такого прецедента еще нет, но это красиво. Но ведь смотрите, она перепутала, пыталась открыть дверь, да, сервисную, как ее называют, да?
3: Ну, на выход, который, да?
2: А ведь могла, да, но это еще хорошо, а ведь могла бы еще перепутать дверь туалета с дверью кабины пилотов, а пилота с горшком, например. И тут, кстати, еще неизвестно, что хуже, сходить, например, на облака или на пилота во время посадки.
3: Ну, слава богу, то тоже... Трудно туда войти, как бы.
2: Да, слава
3: пока
2: богу.
3: Пока они сами не открыли.
2: Пока, да. Ну, с другой стороны, смотрите. Да, что там было сказано? К счастью, да, проводники вовремя вмешались. А что они конкретно делали? Вмешались. Они ее оттаскивали от двери, от этого выхода, и натягивали ей уже приспущенные штаны.
3: Ну, возможно.
2: Что там было?
3: Ну, или просто сказали, подождите, вот этой дверью воспользуйтесь через 15 минут.
2: И насильно затолкали ее в туалет. Потому что, смотрите, раз она перепутала двери, то где гарантия, что и когда ее уже оттащат, она и дальше не перепутает, скажем, унитаз с тележкой стюардесс. И быстро прыснет в мясо рыбу-курицу.
3: Прыснет? Это так называется?
2: Ну, как это? Я не знаю. Как можно перепутать эти двери? Послушайте, такого случая не было в мировой практике. Мне, по крайней мере, это неизвестно. И тут, знаете, периферийным зрением женщин это не объяснишь. Знаете, есть такая версия, что там у мужиков туннельное зрение, у женщин периферийное. Как можно перепутать? Но... Сколько, скажите мне, надо было выпить диетической колы? Или что там наши женщины пьют? Сколько надо было выпить кофе с безалкогольным молоком, чтобы перепутать тубзик с небом?
3: Ну, возможно, это у нее дебют. Она впервые летит в Баку. Волнуется, перенервничала. И как бы впервые в самолете. Тут столько дверей.
2: Окей! Ну, а спасательный жилет с прокладкой она не перепутала? Опа, и жилет уже это... Куда?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
2: Часов и 57 минут. Кремов уже очень привстал, надел свой шушун, длинный расклешенный сарафан с откидными рукавами и меховым воротником. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 3 минуты. Читаем сообщение, чего там.
3: Ну вот наш постоянный эксперт и консультант Лев пишет по теме. Мужики живут меньше, потому что мы все для женщин всегда. Все им, себе ничего. Потому что женщина... Высшая ценность и так далее. Вот такие мы рыцари благородные. Но платим жизнью, годами.
2: Да, и даже алименты иногда отдаем, когда нам границу закрывают. Да, конечно. Ах, какие мы... Да, конечно, а вот так вот, понимаете, так и живем.
3: А вот еще понимаете? Почему мужики... Дмитрий отвечает на вопрос, почему мужики живут меньше женщин. То есть, как бы, он же конкретно отвечает. Я засовываю петарду в старый телевизор, поджигаю и убегаю. Страшно, очень страшно. Телевизор испаряется на молекулы. И лишь бы не споткнуться, и чтоб молекулы не догнали. Вот тоже ответ на вопрос.
2: Это вопрос, почему мы... Да, потому что мы любознательны, конечно. Потому что у нас пытливый ум. Смотрите, есть телевизор, есть петарда. Вот женщине в голову не придет такая интересная мысль. А я, знаете, а бывает не только петарда. Бывает такое сунешь в телевизор, а там такой риск же, да?
3: Для... Да, до пенсии точно.
2: Потому что таких перчаток-то нет резиновых.
3: Нет.
2: Хотя нет, есть на пальчике.
3: А вот Кристина пишет странную, ну, какую-то немножко даже тревожную вещь. У меня узбек красца. То есть не крадется, а именно красца.
2: А, ну, как это связано с тем, как вы думаете, что...
3: Ох, я не знаю.
2: Нет, тут надо звонить. Нет, давайте я позвоню сейчас. Копать не стоит, я как раз вижу это сообщение. Вот. Нет, сейчас я позвоню. Ворошить Кристину или узбека? Ну, а когда мы последний раз ворошили с вами узбека?
3: Я никогда, я все в эти игры не играю. Вот это вот ваша тема.
2: Погоди, сейчас. Сейчас. А у вас что, никогда узбек не красится, нет?
3: Нет, слава богу. Нормально, открыто ходит. Топает даже. Все, узбек красится.
2: Сейчас, может, подойдет. Сейчас, убери этих петухов.
3: Я петухи не убирай.
2: Сейчас, погоди. Ну что, такое важное дело. Я хочу узнать, что там узбек красится. Куда? Что случилось? Что случилось? Кристиночка, алло.
0: Это не голосовой ассистент.
2: А, ну ладно, так мы этого не узнаем. Ну хорошо, с другой стороны, остается такая недосказанность. Да,
3: да? Прекрасная многоточие.
2: Да, что где-то узбек
3: красца. Красца меня полностью.
2: Ну вот вам что подсказывает? Ну, бокси, забудь. Узбек красца, это хорошо или плохо?
3: Это всегда замечательно. Что не делается, то к лучшему.
2: А слушайте, я, кажется, понял. Извините, я только задним умом. Это может быть, знаете... А какой? У вас нет заднего ума? У вас только перечень, да, все, пора уходить, ладно. Все, нет уже времени. Ни на что, кроме того, что было. Напомнить вам, да, о том, что вы можете легко заходить и подписываться на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил, ну, он называется, если что, а зачем, ну, там и узнаете. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
3: На вас также тьфу, господин Кремов.
2: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
4: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваши.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю все вместе потанцевать как следует в рамках двухчасового танцевального действия, которому рекорд-пати, друзья. А потому, конечно же, мы начинаем наполнять импровизированный танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, разумеется, вылавливаем общий плюс-вайбик, чтобы нам всем было хорошо в огромной компании рекордной семьи. Зовите друзей, зовите близких, родных, с кем вам по-настоящему круто и с кем вам по-настоящему не стыдно танцевать. А если с кем-то стыдно, то преодолевайте себя и танцуйте, как будто бы никто не видит. В общем, хорошие советы в самом начале часа нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Давайте начинать.

на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд, вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть из чего. Добавить в избранное, разумеется, тоже можно. Опция такая имеется. Плюс ко всему, у нас есть интернет-поток Пати 24 на 7. Это некое продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. А потому ищите и ее, и добавляйте ее также в избранное. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.
1: If I can live through this,
2: we've lost dancing.
1: What comes next will be marvelous.

каждом регионе России. И, разумеется, если вы сейчас выйдете на улицу погулять с громко включенной условно Bluetooth-колонкой, из которой звучит Рекорд Пати, сможете легко и непринужденно, опять же, собрать импровизированный танцпол. Да, друзья, превращаем вашу домашнюю вечеринку или ваш Open Air, превращаем в рекордный вместе с нашей радиотусой и делаем это прямо сейчас, в ближайшие 60 минут в рамках второго часа нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд

всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода «Рекорд Пати», а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение «Рекорда» и сайт radiorecord.ru, там более 100 интернет-станций. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки и танцуйте или слушайте под что и что вам нравится. Также у нас есть прямой эфир «Радио Рекорд». Смело ждите следующего часа, ведь там я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Короче, выбор за вами, а прямо сейчас давайте еще и потанцуем 30 минут здесь, на радиовечеринке «Рекорд Пати». Record.

Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество свежего музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов Резидент Рекорд Клаба и других героев эфира, Кремов, Хрусталев, Вейкаперы, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз, Верета Юшкина есть с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, диджей Кефир, много вообще интересных персоналей, диджей Фил там тоже есть. В общем, забегайте, слушайте, точно не пожалеете. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что, повторюсь, музыкального материала огромное количество, и он достаточно свежий, special for you, то есть специально для вас. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу Team Vox, там мы обсуждаем предыдущие выпуски, там мы обсуждаем треки из сегодняшнего эпизода, будем обсуждать. Ну и, конечно, хочется отдельное огромное спасибо сказать Soundspace за мастеринг сведения нашего выпуска. Вот, все, как обещал, собственно говоря, выполняю свое обещание. Стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Don't Blink. Трек называется Relentless Beats. Трек вышел 29 мая на True Soul, дочернем лейбле Адама Бейера. Это уже второе появление немецко-эстонского дуэта в масках, ну хотя уже без масок, на этом импринте после прошлогоднего активейтера. Интересно, что еще до релиза композиция успела привлечь внимание самого Адама Бейера, а музыканты, в свою очередь, активно тестировали ее в своих сетах. Кстати, Don't Blink известны тем, что часто играют выступления, состоящие практически полностью из собственного материала. Итак, прямо сейчас, в самом начале Рекорд Клаб Шоу, Don't Blink, Relentless Beats.
0: Рекорд Клаб.

Шоу вместе со свежей работой Филигранда, так называется «Монстр», который вышел 5 июня на его собственном лейбле, да, лейбле Dark Light Recordings. Сам же Фиде рассказывает, что трек выделялся еще на этапе тестирования в его диджей-сетах и быстро стал одним из самых рабочих инструментов последних месяцев. В промо-компании релиз получил поддержку от Джа Джулс, Вайна Конгера, Ру Диджей, Джесси Ворн и еще нескольких десятков диджеев и радиошоу, что для релизов Dark Light по-прежнему остается хорошим показателем интереса индустрии в целом. Фиде Легранд, «Монстр», здесь в

Одна работа, благодаря которой ее имя Гумгам продолжает регулярно мелькать в международных плейлистах диджеев и тематических чартах мелодик сцены. Итак, прямо сейчас ловите здесь в Рекорд Клаб Шоу Гумгам Пентат.

Your price tag.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джошуа Робби. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: Дэнс лето.
0: На Рекорде.

очень интересная история с треком «Your Body» от Montrouge, Maglai и Tom Novi. Релиз состоялся 5 июня на Ultra Records. Фактически представляет собой новую версию хорошо знакомой работы от Tom Novi. Для Montrouge это очередное громкое сотрудничество после серии успешных релизов последних лет. Ну а сам Tom Novi остается одним из самых узнаваемых представителей европейской хаус-сцены еще со времен, не побоюсь этого слова, середины 2000-х. В результате получился проект, который объединяет сразу несколько поколений клубной музыки, и прямо сейчас, в ближайшие несколько минут, вы в этом точно убедитесь. Montrouge, Maglai и Tom Novi. Your Body. Record Club. Team Vox.

Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там мы с вами болтаем, обсуждаем, там мы с вами ловим предыдущие выпуски Рекорд Лап-шоу Рекорд Лиза. И этот новый эпизод, который совсем скоро там появится, тоже давайте обсуждать в комментариях. Далее по расписанию у нас что сегодня? Среда, значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И адьос, амигос. Пока.

what?

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: The Skulls.
3: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас очень крутой электронный вайб от проекта DNL Mike. Это его лайв с фестиваля Сигнал. Максимально круто, максимально эксклюзивно, и все это специально для вас в The Skulls Presents на Радио Рекорд волне.

С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас очень эксклюзивный лайв с фестиваля «Сигнал» от продюсера DNL Mike специально для вас.

слушаете Радио Рекорд, с вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей и интересной музыкой со всей планеты. Сегодня у нас эксклюзивный сет от продюсера DNL Mike.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от DNL Mike.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

С вами The Skulls, вы находитесь на радио Рекорд Волне. Сегодня у нас эксклюзивный лайв от продюсера DNL Mike. Это авторский сет, только его треки в течение этого часа.

Here is the action.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.